Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радиошок.

сейчас в шоке. Radioshock.ru. It's getting

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

где не проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зам.

«Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

просто заснул, телефон этого зумер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. В вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь, зимними звездами смотрю.

0: на Радио Шок.
1: Музыкальная компания Балт Мьюзик представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Секундочку, у нас тут опять компьютер что-то немножко забарахлил. Подождите буквально 10 секундок. Итак, еще раз здравствуйте. Александр Сенин меня зовут. Это программа под названием «Рок-волна». И мы, как всегда, по средам в прямом эфире «Радио Шок» находимся. И обычно программа состоит из того, что гости к нам подключаются, и мы с ними разговариваем, во-первых, о том, чем они занимаются в музыкальном плане, потому что, разумеется, как объясняет все название программы «Рок-волна», это программа о музыке, не только о рок-н-ролле, вообще о всякой разной музыке, которую можно, наверное, одним словом, все-таки так с большой, прибольшой натяжкой объединить словом «рок». И Даша Шакшина помогает нам ее делать. Даша сама находится в городе Новгород Великий. И с этой целью как бы мы и, собственно, сотрудничаем таким образом удаленно, и она подбирает гостей в нашу программу порой тоже удаленным образом. И сегодня у нас удаленные гости, сами расскажу, где они находятся и чем занимаются. Группа называется «Юснен Ярбе». Далеко слышно ли меня?
4: Да, вас слышно. Всем привет. Слышно.
3: Привет, здравствуйте. Ну, рассказывайте. Всем привет. Вас двое. Это вся группа? Как вас зовут и какую музыку вы предпочитаете играть? Почему такое название? «Юснен Ярбе», что оно означает на каком бы то ни было языке? Пожалуйста.
5: Всем здравствуйте. Я Анна Юсне. И со мной рядом...
4: Меня зовут Питер Кун.
3: Питер Кун.
4: Или Петр Кун.
3: Петр.
4: Можно Петр Кун.
3: Петр.
4: Хорошо. Так работает тоже. Mm-hmm. Хорошо.
5: Да, и вместе мы, «Юснен Ярбе» или «Йоуснен Ярбе», как удобнее произносить, означает это «озера лебедя» или
4: «лебединое озера».
5: Лебединое озеро.
4: Правильное произношение – это «Йоуснен Ярбе».
3: И это какой язык, позвольте спросить?
5: Название на ветском языке.
3: Так.
4: Группа из Карелии, и здесь вообще есть... несколько национальностей, проживающих на территории республики. Это карелы, карелы-людики, карелы-ливбики и вепсы. Ну и немножко саамы, саамов совсем мало. Ну и, естественно, русские люди из других, так сказать, наших регионов, нашей замечательной большой страны. Но поскольку мы были основаны и основали себя, да, собрали коллектив из двух человек, в Республике Карелия, в городе Петрозаводске.
3: Петрозаводск, да,
4: вы знаете. То мы, мы выбрали вот такое национальное название, ну, потому что мы изначально планировали петь песни на вепском языке, правда, позже мы расширили наши возможности и стали петь и по-карельски.
3: Слушайте, как причем вам это удается? Или... Вы изначально, я полагаю, по рождению были погружены в эту среду, да, когда люди говорили на разных языках вокруг вас. Эти языки, насколько я понимаю, хоть и не лингвист ни разу, ну, не очень сильно отличаются. Но отличаются, да? Каким-то образом.
4: Да вы знаете, они отличаются. И отличаются все-таки. Но в некотором смысле мои предки, дедушка и бабушка, они приехали в Карелию, приехали из Москвы в 1953 году, меня еще не было. А мама моя из Карелии, и она имеет отношение к национальным корням. Она вообще из деревни Ринда. Господи, есть такая деревня.
3: Какое хорошее Ринда. Название, да. Ринда.
4: Да, там сейчас коттеджный поселок такой, очень, ну, я бы сказал, дорогой на этом месте. Потому что она была разрушена, а потом была восстановлена. А Аннины корни... Откуда, Аня, твои корни?
5: Мои корни, дедушка и бабушка из Шокши, это Прионежский район, вепсов, как многие знают, или наоборот, немногие, их три вида, вепсы северные, южные, северные, южные и еще какие?
4: Центральная Вепса.
5: Вот.
4: Нетрудно догадаться.
5: Мы северные вепсы из деревеньки Шокша.
3: Шокша.
5: Я помню, да, приставала к дедушке в первом классе. Дедушка, скажи, как будет по-вепски? Дай ложку. Андалузик. Дедушка, дедушка, скажи, а как будет дай денег? Не знаю, почему задала именно этот вопрос. Анда деньгат. Причем деньгат звучит очень как-то схоже по-русски.
4: Если повторять как мантру, то на счетах будет прибавление.
3: Но нет, я просто думаю, что на самом деле это любопытно, что слово «деньги», может быть, не было в оригинальном вепском языке, да, и как бы его принесли русские с собой, потому что, ну, деньги — это, понятно, тюркское слово, и как бы то, что не было для него... То есть не было денег, поэтому нужды в слове не было, да? Был какой-то натуральный обмен, я не знаю, что-то, как-то мед.
4: Меня, например, удивила другая вещь. Ага. Я немножко играл в коллективе, который на ливиковском диалекте пел. И вот у них есть очень слово такое замечательное — «шитта».
3: Шитта.
4: Да, и оно очень похоже на такое же слово почти на другом языке.
3: Да-да-да-да.
4: И означает то же самое.
3: Да, интересно.
4: Да.
3: Слушайте, ну, на самом деле, как бы, Петрозаводск, хоть и город, он на озере же, правильно, находится? И река там есть.
4: Да, ну, я вот сейчас иду к окну.
3: Я, к сожалению, не был ни разу в Петрозаводске, потому как... Не довелось просто. Но вообще Карелию немножко знаю. Мы совершили пару-тройку путешествий.
4: Ну вот Онежское озеро из окна.
3: А это Онежское озеро. Ну, не похоже.
4: Это Онежское озеро.
3: Да, хорошо, хорошо, хорошо.
4: Это оно. Ну, то есть мы прямо на берегу.
3: Ну, то есть вы сейчас, я полагаю, где-то не на Онеге, а где-то похоже на Петербург, может быть, нет? Давайте вы угадайте, поиграем.
4: Нет, мы как раз в Петрозаводске на... берегу Онежского озера.
3: Так.
4: Ладно. У нас в квартире студия небольшая, угу, на которой мы, собственно, и творим. И поэтому мы... Ну, живем на два дома. Мы живем еще в Петербурге. Поэтому мы вынуждены жить то в Петербурге, то приезжать к себе, потому что оборудования много. Так... не перетащить все это.
3: Понимаю, Петр, ну, давайте мы сделаем так. Сейчас для, что называется, затравки послушаем вашу песенку на непонятном языке. Я даже, видите, с названием буду путаться. Чингуй бум-бум. Это какой язык?
5: Чингуй бим-бом.
3: Чингуй бом-бом, да.
5: Чингуй бим-бом. Бим-бом. Да. Песня на карельском, людиковском наречии. Песенка о бельчонке озорном, который уродился обычным, но очень хотел научиться летать, стать белкой-летягой.
3: Okay.
5: Чинго – это как раз белка-летяга.
3: Окей. Дорогие друзья, напомню, что это программа «Рок-волна». Меня зовут Александр Сенин, и по средам каждую неделю мы выходим в эфир. И у нас сегодня в компании гостей Юснен Ярвид. Я думаю, что мы после того, как прослушаем песню про веселого бельчонка, который хотел стать летягой, попросим Петра, чтобы он совершил нам некоторый обзор студии, потому что интересно, что может быть там. И потом, как бы, если мы уж в таком отличном видеорежиме, да, я думаю, надо продолжать. А сейчас пока послушаем Юснен Ярвид и бельчонок, говорю по-русски, потому что чинговый.

0: Ну, я даже не знаю, как определить жанр, нет, не жанр, жанр понятен, а как определить стиль, в котором играет группа Houston Yardbirds. Аня и Петр у нас сегодня в гостях, это они только что изображали молодого бельчонка, который хочет стать летягой, и вполне себе так по-детски, по-рок-н-ролльному, ну, такой рок, детский рок-н-ролл северных вепсов, наверное, так какой-нибудь рок-критик мог бы это определить, но я затрудняюсь, честно говоря, но очень симпатичная песенка, простите, и расскажите вообще, Анна, Петр, на каких музыкальных инструментах вепсы традиционно играют? Я слышал там какие-то, скажем, ну, необычные для традиционного рок-песни музыкальные инструменты, но могу ошибаться, может быть, это что-то было, скажем, барабаны были обычные, но с какими-то еще там-тамами, бомбами. Расскажите про национальный народный инструмент у вепсов для начала, а потом мы по студии походим, я думаю.
1: Там их нет.
0: Вообще вот нет.
1: В нашем, вообще, как бы вот этот элемент легкого фольклора, угу, он заключается исключительно в концепции пения. Потому что текст авторский, то есть текст написала Анна.
0: Так. Спасибо, да, ну, вот по-моему, она симпатичный, да, хоть и слова правда не понял, но тем не менее,
1: да, она пишет тексты по-вепски, угу, когда нужно написать текст по-карельски, мы обращаемся в филиал Академии наук, где есть люди, изучающие язык, которые откорректируют, помогут, поработают с произношением, ну, как бы в любом случае, по большей части тексты пишет Анна. Угу. По поводу продакшн, инструментала, мы все делаем у нас сами, на всем играем сами. Мы не используем секвенсоры, там их нет просто. Это все сыграно вживую, поскольку я имел возможность по всяким разным студиям работать за пределами нашей замечательной страны. И, так скажем, где-то с 1990 года, mm-hmm, это 30 с лишним лет. Поэтому как бы...
0: Так, стоп. Есть... Вы профессионал?

0: Ну, получается, высочайшего, я полагаю, уровня, да? Если 30 лет вы работали где-то за пределами,
1: Ну,
0: и вам, наверное, есть чем
1: да, хватит.
0: похвастаться, не знаю, будете
1: Можно
0: вы или нет.
1: сказать, нет. Ну, я работал и в пределах, то есть я работал около 10 лет в Москве. В Москве я работал в нескольких филармониях, работал в Росконцерте, поэтому я объездил много всяких прекрасных мест, играл во многих залах и многократно, и с разными знаменитыми группами, не буду говорить с какими.
0: Хорошо, хорошо, ладно. Вы
1: Опыт
0: скромный,
1: есть,
0: скромный,
1: опыт есть.
0: да, хорошо. И такие все-таки, у вепсов музыка же какая-то народная существует, правильно? Я говорю, вы на нее не опираетесь никак, да? Вам, если вы пишете собственные тексты, да еще заверяете их в Академию наук там где-то, это серьезный подход к творчеству более чем. Но чем вы питаетесь? Как получился ваш жанр? Вот что. На чем это все выросло?
1: Жанр. У нас три альбома полноценных. И первый альбом в 2011 году вышел.
2: Эйса Сабутада Йогет назывался «Река, которую не догнать».
0: А расскажите,
1: И он был
0: да,
1: сложнее.
0: почему он вышел, в принципе? Вот что заставило вас обратиться к довольно сложному изобразительному жанру музыкальному? Да, тем более вы говорите, что он сам по себе был сложен. Почему вдруг? Почему у вас возникло такое желание? Только
1: Ну, у меня был опыт
0: из-за
1: некоторых. Нет,
0: родителей, из-за предков, из-за того, что вы в
1: нет,
0: Петрозаводске жили?
1: нет.
0: Нет?
1: У меня был опыт фолк-рока.
0: А, да.
1: Я играл в некоторых там коллективах, которые были, опять же, известны в Скандинавии. И было много выступлений, много фестивалей, ну, таких серьезных. Серьезных. И как бы я ж на них выступал, поэтому смотрел весь сет, как правило. Ну, много с кем работали, там, от Юрая Хип, там, заканчивая, ну, известными очень артистами.
0: То есть, ну, если упрощенно
1: Именно в стиле
0: говорить, Петр, да? Да?
1: World Music, да, World Music,
0: То
1: World
0: есть
1: Music, который исполняет,
0: вы увидели,
1: нахватался я
0: да,
1: этого.
0: да, вот, вы увидели это вживую, все, вам это понравилось, вы этого нахватались, как вы сказали, и решили попробовать себя вот в этой ипостаси, правильно?
1: Ну, да, само собой, как-то оно сложилось, получилось. В первом альбоме у нас были приглашенные музыканты. И вот как раз в первом альбоме мы, значит, у нас было две, даже три, наверное, песни, которые принадлежали национальному
2: Аутентичные.
1: ауту.
0: Опа. Так, дорогие друзья, я, честно говоря, не очень понимаю, что происходит, но, похоже, у нас просто компьютерный, конечно, взял и, что называется, вырубился. Поэтому сейчас попробую.
3: Лови рок, слушай шок, радио шок, радио шок.

0: Музыкальная компания Bulk Music.
1: В общем, все сделано самостоятельно. Без приглашенных музыкантов и вживую, без секвенсоров и без каких-то компьютерных обработок.
2: Мы, по-моему, вернулись в эфир. Друзья мои, прошу прощения, просто компьютер у нас здесь, он иногда действует сам по себе, включается, выключается, что хочет, то и делает. Ага. Но вроде бы мы вернулись, и будем продолжать, несмотря на все трудности, потому что мы люди северные, мы привыкли бороться с трудностями, мы знаем, что такое холод, мы знаем, что такое зима по 8 месяцев в году, поэтому продолжаем. Итак, дорогие друзья, Юстин Ярвет, коллектив из города какого? Петербурга все-таки, наверное, да? Раз вы надо в дома живете, то и одна половина здесь у нас, а вторая половина в Петрозаводске. На два дома люди живут, я уже все сказал. Анна и Петр здесь у нас на связи. Надеюсь, она не прервется в ближайшее время. И вы говорили, Петр, что-то про секвенсоры и про то, что все живьем было сделано, и это прекрасно.
1: Да, мы играем все живьем. У нас есть соответствующий опыт. То есть у нас все по-настоящему. Настоящая бас-гитара, да. Барабаны.
2: То есть вы записали первый альбом. Когда это было, кстати, в каком году?
1: В 2011.
2: В 2011 году.
1: 2011.
3: То есть 15... Он вышел в 2012 году, не ошибаюсь.
2: Ну так и иначе.
3: Писали мы его с 2007.
2: Вам уже есть чем похвастаться.
1: Долго писали.
2: Да. А где и как писали? Профессионалу, наверное, трудно записаться так, как хочется, так, чтобы вот вообще не было никаких изъянов, да?
1: Ну, меняется же опыт, так сказать, приращивается, и появляются навыки, быстрее все это делаешь, больше понимаешь, как и что. Угу. Тогда мы писали на студии Faces. Я был директором некоммерческой организации, которая владела этой студией. И первый альбом был записан там. Там хорошие акустические свойства. Стояла Тама Крестар. Крестар – это Тама, которая вышла перед Grand Star. Это топовые барабаны, кастом.
2: А где находится
1: Так, вообще, оборудование было в...
2: А где это
1: находится? Это было в Петрозаводске. В Петрозаводске. Потом это закрылось все. Это закрылось, ну, по объективным причинам. В том числе по экономическим. И мы все делаем... Сейчас же современные технологии позволяют все делать дома.
3: Этими ручками.
1: Да, то есть в шкафу купе у нас стоит микрофон. Прекрасный Лома 19А9 российского производства, кстати. И очень дорогой. Все знают, кто в профессии. И вот мы, когда Анна поет, я ее записываю, когда я подпеваю, она меня записывает. Когда я играю гитарные треки, она, естественно, сидит, меня пишет. Ну, в общем, мы меняемся, так сказать. И когда ты делаешь это, так скажем, в домашних условиях,
2: ага,
1: то, ну, у меня здесь вот специально 15 метров квадратных под это отпущено. Поэтому как бы спокойно работаешь и спокойно пишешь трек. И он может быть даже очень нескромным, как мы раньше сказали, там до 100 дорожек.
2: Ой,
1: 100 дорожек. И здесь до 100 дорожек. Есть опыт просто, как это делать, как сделать музыкальный продакшн. Ну, к слову сказать, некоторые песни моего изготовления, они звучали на таких радиостанциях, как Русское радио Москва, на всю страну, да.
2: Петр, мы здесь назвали...
1: Не будем говорить, какие.
2: Не будем говорить. Скажите, вы записали...
1: Не будем. Отрезан.
2: Нет, вы записали альбом, долго его записывали, все получилось, вы довольны. А дальше что происходит? Вот вы записали альбом в 2011 году. А дальше что вы делали с ним?
1: Вы его сами вы знаете,
2: станциям, вы издавали его. Расскажите про это все, пожалуйста, в деталях, если можно.
1: Мы пришли регистрировать новый материал в РАО. И с удивлением и себя регистрировать, чтобы стать членами Российского авторского общества. И мы очень долго смеялись, изумились, потому что тут же выплыла информация, и не только информация, но и поступление. Ну, там, несколько десятков тысяч рублей. Как раз по поводу вот этого первого альбома.
2: Так.
1: У нас, значит, были такие изумленные лица, мы понять не могли, а кто мог, собственно, это слушать на немецком языке. Оказалось, что это был ленинградский цирк.
2: Так, то есть первыми вашими...
1: Я не знаю, ну, может, медведи дрессировали под нашу музыку, или там...
3: Енотов.
1: Или енотов, или верблюдов. Но факт тот, что, значит, она как-то, есть радиостанции, есть вообще ресурсы, которым нравится альтернативная, необычная музыка, особенно в стиле world music или вот инди-рок вот такой с элементами фолка, который мы пытаемся делать. Поэтому, в общем, это где-то периодически появлялось. И далее, нас постоянно звали на фестивали. То есть mm-hmm. тогда фестивалей было больше. Mm-hmm. Их было там 5-6 в год, 7 8, да. То есть мы, так сказать, у нас были концерты, мы этим жили, и было все прекрасно. Затем мы сделали второй альбом «Вальден Каек», сняли на него видео, причем видео такое, если вы не видели, я рекомендую посмотреть.
2: Обязательно посмотрю, если не успел, да, еще.
1: Угу. Да, оно оригинально снято, и, в общем, неплохо очень получилось. Вот этот альбом вышел, «Вальден Каек». После «Вальден Каек» у нас был контракт с санаториями.
2: Простите.
1: Потому что это же все.
2: Санаториями?
1: Да, потому что это такая вот... Да, мы выступали в санаториях.
2: Так, вот это интересно. Я хотел
3: бы... Лечили души.
2: То есть ваша музыка еще и целительная, да, я полагаю, если вас зовут играть в санатории?
1: Не знаю, но на ровном месте нас пригласили, вот я посчитал, мы дали там что-то 128 концертов до 24-25 год.
2: Ничего себе. А расскажите, Петр...
1: Да, они недорогие, конечно, концерты.
2: А где это все происходило? Где санатория находится? По всей стране или какие-то регионы северные специально?
1: Это северо-запад. Это начиная от Лумевары, заканчивая в стороне Кивача вот здесь. И, да, это северо-запад страны.
2: Хорошо. А вот...
1: Поэтому как бы...
2: А вот фестивали, на которых люди... вы сказали, вам довелось тоже выступать, World Music, они проходили где? Только в нашей стране или где-то еще? И в каком, как вы играли там вдвоем?
1: Мы выступали на фестивале Риддуриду. Это Трёмсо.
3: Норвегии.
1: Мы выступали Лиет. Лиет — это Бретонь, Франция. Вот, ну, были там в Берлине немножко. Далее...
3: Фейсис.
1: Фестиваль Фейсис, финский, в Финляндии. Причем там мы выступали раз 4, наверное, на нем. Ну, плюс, конечно, концерты, которые там по всяким пабам, барам, ресторанам, как обычно, все у артиста.
2: И
1: то есть везде подвязались. Конечно, да. Да. Ну, как-то, ну, вот такая работа была, потому что люди позитивно к этому относятся. Это оригинально. Тут есть национальный контент карельский. И, естественно, здесь какая-то востребованность имеет место быть. Ну, сейчас стало похуже по каким-то причинам. Но, тем не менее, мы сейчас делаем уже четвертый альбом. И будут несколько синглов. И, вероятнее всего, мы будем делать его не только на карельском и вепском. Там будут англоязычные песни. Возможно, даже испаноязычные. Ну, потом есть какие-то направляющие такие знаки. Я бы назвал их позитивными знаками на предмет дальнейшей кооперации и сотрудничества в области культуры из Китая.
2: Ого.
1: Поэтому мы, да, находимся в постоянном творческом процессе.
2: Прекрасно.
1: Потом
2: давайте,
1: ладно, вот
2: давайте,
1: есть.
2: Давайте мы не будем сбавлять наши обороты и послушаем вашу песню.
1: Давайте.
2: Я боюсь, что не смогу грамотно прочитать, но первое слово Карела он похьезден. Что такое? Расскажите про нее, Анна. Что это
3: практически
2: такое?
3: Карел он похьезден сювен. Она же Карелия севера душа. Песня на карельском языке, ливиковское наречие.
1: Есть два варианта. Мы спели ее по-русски и спели ее вот на ливиковском диалекте карельского языка. И слова, и музыка наши.
2: Все,
1: слова мы написали вместе с Анной. Да, музыка моя.
2: Юстин Ярд здесь в программе «Рок-волна» на Радио Шок.

0: «Рок-волна» на радио «Шок». И я Александр Сенин, и коллектив «Южный Ярвид» у нас сегодня в гостях. Аня и Петр находятся где-то и показали нам Манежское озеро в виде очень похожего на Петербург двора, но пусть это останется их маленьким секретом. А вот какие-нибудь несекретные вещи буду вас продолжать пытаться выпытывать. Вы, в общем, действительно много где играли, включая санатории, пабы, да, бары и фестиваль World Music. Какой, наверное, все-таки самый...
1: Везде, где кормили.
0: Везде. Да-да-да, как это называется? Забыл формулировку, да. Когда кормят, а человек работает на это все.
1: Работаю за еду.
0: Вот. Ну, в общем, да, работает за еду. Скажите, а все-таки вот какой-то самый запоминающийся концерт, где и когда состоялся? И почему он остался в вашей памяти, если у вас было, скажем, достаточно концертов, а у вас один или два? И, наверное, у вас, может быть, и разные любимые концерты, кстати, один Петр. Поэтому расскажите, какой, где, когда?
2: Ну, конечно, норвежский концерт. Трёмса.
1: Я тоже, да, его для себя как-то вот отмечу. Самый такой первый, наверное, глобальный фестиваль, где познакомилась там же с Мари Байне и с многими другими известными величинами, конечно.
2: Это было здорово. Тину Ривен. Если вы знаете, они как-то Роллинг Стоунсу загревали. Тину Ривен, да, это...
1: Да. Чемпионат футбола, по-моему, тоже открывали.
2: Да-да-да. Такой рок-н-ролл, ритм-блюз... Ну, такой, восточный. Очень, кстати, прикольная группа, рекомендую.
1: Ну и кормление, опять же. Артист помнит больше всего.
2: С точки зрения кормления я бы отметил фестиваль в Мончегорске, потому что там блюда из оленины были исключительно. Там такая что-то типа погодной, типа походной кухни. Мы кружили. Прям кружили вокруг этой кухни. Там тоже было. Там очень такие места своеобразные. Это озеро. Как бы интересно. Ну, во Франции, конечно, был концерт большой, они с изумлением на это все смотрели.
0: Вот-вот, я...
2: Это было давно.
0: Да, ну так или иначе, я хотел бы об этом спросить как раз, потому как, ну, понятно, что норвежцы все северные песни, в общем, слова какие-то узнают, это такое, ну, более-менее родное, да, а французы совсем другого темперамента люди, и вдруг к ним приезжает какая-то группа, которая поет неизвестно что и неизвестно откуда, ну, север, ну, для них север — это что? Германия уже север. А тут вот... из Карелии. Что такое Карелия? Где она находится? Было какое-то... Как они реагировали, вот эти вот гасконцы? Или кто?
2: Вообще, дело в том, что Анна из Шокши, а Шокша это, и Кварцитный — это, в общем, по сути, одно место. Ну, расстояние там несколько километров.
1: Пять.
2: Да, ну, это одно и то же место, просто Кварцитный. Там уже разработки шокшинского кварцита. Да. И саркофаг Наполеон сделан именно из этого камня.
0: А, то есть они, примерно, предполагали, это... что имеют какую-то связь.
2: Да, что тут какая-то очень такая косвенная. Но она не совсем косвенная, потому что у Анны есть небольшая договоренность с гитаристом Патрисией Касс.
0: О!
2: Касс.
0: Так.
2: Яном Бенуа, да, он экс-гитарист Space, кстати, в том числе. И он играл даже с Мирей Матьё.
1: Оркестр Поля Мориа.
2: В оркестре Поля Мориа играл. Слушайте, сейчас вот у Ани в плане у нее, и, ну, соответственно, у группы Йоусен Ярвин, выпустить совместный макси-сингл. Он будет, наверное, с какими-то попевками. Язык мы еще не определили. Может, будем вот для этно-колорита вставлять какие-то фразы такие на вепском языке, например. Но это будет инструментального такого плана музыка с летящей гитарой, немножко а-ля Shadows. Вот пока такое направление намечено. Есть уже пара треков. Мы потихонечку работаем. И Аня там дальше будет, значит, добивать этот продукт, доводить его до ума. И я так думаю, что осенью будет выпущен этот макси-сингл.
0: А где будет выпущен, простите?
2: Ну или хотя бы сингл.
0: На какой фирме будет выпущен? Не Balt Music случайно?
2: Да, Balt Music будет.
0: Вот, я там, думаю, что это
2: как дистрибьютор.
0: Вот это как раз можно подчеркивать, я всегда это делаю с большим удовольствием. Но, дорогие друзья, я вижу, что вы настолько прочно внедрились, уже не побоюсь этого слова, в мировой шоу-бизнес, музыкальный бизнес, что теперь вам не остановиться. Хотите вы этого или нет?
2: боюсь я этого слова бизнес, потому что, во-первых, мы все-таки альтернативный. Мы альтернативный коллектив.
0: Хорошо, в музыкальный мир, который, вот, вы внедрились прочно. Причем да, международный музыкальный мир.
2: Чтобы понять нашу, музыку, нужно все-таки иметь какие-то, ну, в хорошем смысле, традиционные привязанности, знать вообще музыкальную культуру, знать коллективы сложные, которые имели место быть в этом мире. И это все не так просто, но нам нравится делать то, что мы делаем. И как бы идти прям вот куда-то в конъюнктурное русло мы не готовы. Угу. Вот нравится, мы этим зарабатываем на жизнь, как ни странно, не парадоксально. Пока, в общем, мы живы. Что будет дальше, я не знаю. С нами. Но мы работаем и работаем сейчас над новым материалом. Он будет, надеюсь, интересный. Это... Главное, чтобы нам было интересно. Ну, а если самому интересно, зритель подтянется. Ну, хоть какой-то и слушает.
0: Это абсолютно точно, абсолютно верно. И думаю, что к вам люди тянутся, это правильно. И скажите вот что, если можно. У вас никогда не было желания? Вот что может вас остановить? У вас счастливые лица. Вы записали кучу классной музыки. Вы разъезжаете, гастролируете, записываетесь. Все это в таком непрерывном движении. Что может вас остановить? Как вы думаете? И может ли вообще что-нибудь вас остановить? Вот пропало
2: желание.
0: Каждого
2: человека?
0: Да.
2: Каждое существо может остановить вот, ну, пропажу желания, здоровье, финансовая составляющая, вообще все, что угодно. Все, что угодно. Я знаю такую историю, великий композитор Сибелиус, он на каком-то моменте, в какой-то момент своей жизни просто прекратил писать музыку и пожинал лавры. И все, и ничего больше не делал. Причем как-то он еще и, в общем, не пожилым был человеком, но он вот таким образом поступил. Вероятно, потому что ему просто приелось. Все приелось. Так тоже бывает, так скажем, когда человеку надоело все, чем он занимается. Но мы пока находимся в рабочей форме, и очень много материала, и у меня есть еще другие проекты, которым я уделяю время, и Анна мне, кстати, помогает в этом. То есть мы работаем даже, может, в некотором смысле, как маленькая продюсерская организация, которая двигает несколько проектов. Но в случае с Анной, конечно, для нее Йоустинг Ярет – это основной. Ну, и для меня он абсолютным образом тоже приоритетен, потому что я выступаю в роли композитора. Ну, а у меня каталог есть уже, около 100 произведений, которые так или иначе на разных платформах и в разных видах издавались, даже на виниле. И там есть некоторые, кстати, песни, где по миллиону просмотров в Ютьюбе, например. Но это не суть. Все-таки мы сейчас говорим о Йоустинг Ярвет. Именно вот об этой концепции, об этом стильном коллективе, в моем понимании. Хотя все-таки вот моя роль, она второстепенна. Я пою мало там, я большей частью сочиняю музыку, и большей частью играю весь аккомпанемент.
1: Скромность тебе не
2: идет. Да, вот, да, вот да, моя задача. То есть я такой функционер, понимаете, да, функционер.
1: Все делаем сами, то обмут.
0: Окей, давайте послушаем еще одну вашу песню. Петсон, пожалуйста, представьте. Правильно произнесите.
1: Петсон Кархуд. Вы знаете такого зверька?
0: Нет.
1: Которого... который называется это зверек, енот.
2: Енот полоскун.
1: Песен Кархуд. Только это уже во множественном числе. Песня про енотов.
0: Так,
1: были. Которые за чистоту, себе, да? За чистоту. За природу, за чистоту.
2: За чистоту карманов.
0: Люблю енотов, поэтому давайте Петсон Кархуд здесь Йоустинг Ярвет в программе.
1: Танцуем и поем.
0: Да. На радиошоу слушаем.

0: Ну, значит, дорогие друзья, я вот, хоть и перели мне название песни и слово «енот», по-моему, я все-таки услышал. И как только услышал русского енота в этой вашей прекрасной песне...
1: Чисто вепское слово, да? Вепское слово «енотад».
0: Он мне тут же предстал перед глазами. Я слушал с гораздо большим удовольствием. Когда знаешь, о чем поют хотя бы одно слово, это сразу, что называется, взрывает мозг. Поэтому спасибо, это очень здорово, очень классно и очень мило на самом деле, да, несмотря на то, что смысл, конечно, я не очень понимаю. Вот. Ну и сегодня такая, да, лингвистическая программа «Рок-волна» у нас сегодня. Ну и прекрасно, я считаю, потому что много нового на самом деле я уже для себя узнал. И Юстин Ярви, так называется, дуэт, который у нас сегодня в гостях здесь в «Рок-волне» на радио «Шок». И смотрю на часы и понимаю, что времени у нас осталось не очень-то и много. Увы, я к этому компьютеру, который, по крайней мере, 3 минуты нас сотнял, ну да ладно. Как-нибудь будем с этим жить и бороться, с этим тоже будем. Но вот что хочу спросить, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, вот сейчас молодое поколение музыкантов, которые сидят себе дома и что-нибудь там записывают, у них очень хорошая обратная связь со зрителями, слушателями всегда есть. То есть они там постоянно что-то кому-то пишут, что-то там объясняют. У вас какая вообще есть на этот счет... опыт какой есть. И общаетесь ли вы, грубо говоря, с вашими слушателями, зрителями? А если да, то каким образом, кроме живых концертов, которых, я знаю, у вас уже было достаточно и будет еще кого? Итак, как вы разговариваете со зрителями, если разговариваете как-нибудь?
1: Вот буквально недавно нам написали, когда же вы выложите ваш второй альбом Валден Каек.
2: Да, потому что Валден Каек отсутствует на Яндексе и ВК Мьюзик. Мы вот просто думаем, как может синглами его выложить. Потому что у нас там сложная такая дистрибуционная как бы политика. И просто мы в раздумьях. Получается, что у нас первый альбом был выложен, но потом дистрибьютор ушел. И не от нас, он вообще просто ушел с рынка. И поэтому у нас получается, что второй альбом нужно перезагружать. И мы в раздумьях синглами это сделать или все-таки сразу полностью выложить продукт. Мы опять же будем выгружать его с Bulk Music через какое-то время. То есть какая-то связь есть, потому что вот мы от человека письмо получили буквально неделю назад. Он был в таком, в каком-то контенте ВКонтакте, и человек попросил этого, когда на Яндексе вы выложите ваш альбом Валден Каек. Ну и у нас появился, в общем, пиар-менеджер. Девушка к нам пришла, симпатичная. По национальности, кстати, вепс. И работала в этой сфере, журналист по образованию. И она начинает потихонечку развивать контент. Потому что мы, как музыканты, мы, честно говоря, этому не уделяли времени.
0: Понимаю вас, да. И, в общем, да, это все объяснимо, конечно. Но это очень правильный шаг.
2: Просто сложно, да.
0: И девушки,
2: просто сложно, кстати, когда...
0: Девушки с этим справляются, кстати, лучше, чем молодые люди, так что удачи вам в этом. И
2: то, надеюсь.
0: Вебс, это очень здорово. Она в теме, что называется.
2: Да, по поводу языка, мы пытались перевести как-то раз. Дело в том, что русский сложный язык вообще, по сути своей. И написать хорошие, мощные стихи — это крайне непросто.
1: Мы делаем вставки на концертах.
2: Да, просто объясняем.
1: Содержание, да, о чем. Ага. Иногда что-то рифмуем. Поэтому...
2: Вот, но как бы у самих у нас не получилось ни разу написать хороший текст на русском языке.
1: Кроме «Карелия Севера Душа».
2: Да, «Карелия Севера Душа». Вот мы ее слушали только на Левиковском несколько песен назад. Там мы слова написали сами. Но исключение подтверждает правило. Это единственный был, так сказать, вариант, когда текст хороший получился.
0: Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, когда ваш ближайший концерт и где он произойдет? У вас такие планы есть? Если у вас есть уже пиар-отдел в лице девушки, может быть...
2: 9 числа произойдет. 9 октября. Ой, я... Октября, 10-го, не 9-го, а 10-го, в Петрозаводске фестиваль «Карелиан Фейсес».
0: А он случайно происходит в...
2: Фестиваль.
0: Это же какой-то леновский день, 9 октября, нет? А, окей, ладно, проехали я...
1: 10-го.
0: Или...
2: 10-го, 10-го.
0: А, 10-го, окей.
2: Угу. Все-таки 10-го это суббота, 10 октября.
0: Ну и дальнейшее...
2: Ну там вообще... хорошая подборка, там в частности Громыко будет выступать.
0: А Громыко только что были в городе Петербург, ну, еще там и катались на лодочках. При этом погода была дождливая, меня очень сильно звали к ним на лодочку прокатиться, но я испугался погоды. Потом выяснилось, что они поругались с администрацией этого парохода, потому что слишком много желающих было к ним на концерт пройти на лодочку. И в результате как-то... Никаких проходок мне не досталось. Я, в общем, переживаю, но они бывают здесь у нас довольно регулярно. И вам, кстати, того же желаю. Заезжайте к нам почаще, потому что все-таки нам...
1: У нас недавно был, да, концерт.
0: А где был концерт? Я не знал об этом ничего.
1: Да, недавно был концерт в Санкт-Петербурге, нашим любимым.
2: Мы выступали, да, в библиотеке на Сеной, там уютный зальчик мест на 60-70. Ага. У нас был там концерт, и дело в том, что... наши альбомы все оформлены Анной. Она же художник еще, ко всему прочему. Да, она художник такой оригинального жанра. Все наши обложки, весь артворк сделано ей. И у нас был там концерт, и к нему даже присовокуплена вернисаж. Выставка называется «Выставка Вепсы на Марсе».
1: Спасибо тебе.
2: Она еще идет, кстати.
1: Да, приходите обязательно.
2: Да, Грибоедова.
1: Садовая 33.
0: Спасибо за это.
2: Садовая 33.
0: У нас вот этот жанр, когда маленькая галерея, где можно выступать и развешивать картинки, этот жанр сейчас очень востребован, поэтому таких мест уже предостаточно. И я думаю, что это начинание стоит продолжить. Они такие не одни библиотеки, есть много чего интересного. Хотя бы Марс на Марсовом поле или вот новый клуб тут открывается под названием «Гасконь» на Каменноостровском, поэтому в принципе места будут. Для вас обязательно, потому что вы совершенно чудесный дуэт, у вас есть чем похвастаться, я уверен,
1: спасибо,
0: что будет еще много чем похвастаться. Когда ждать вас, вашего альбома конкретно, пока еще непонятно, да, осенью или когда? Или,
2: непонятно. Непонятно. Мы же медленно работаем, потому что другие проекты, еще важные проекты, да. Другие там тоже нужно. Производить музыку быстро невозможно, качественно.
0: Торопиться не надо, как.
2: Если я качественно. Да. Торопиться не надо.
1: Да,
2: вот. И осенью.
1: Торопись медленно.
2: Осенью макси-сингл, наверное,
0: все-таки. Осенью все-таки макси-сингл, будем его ждать. Честно, сентябрь.
2: И как да, только... ну, как минимум две песни будет.
0: Дорогие друзья, как только вы вот определились с датой, пожалуйста, приходите в «Рок-волну», и мы его отпремьерим, что называется, в нашем эфире. Надеюсь, компьютер...
2: С удовольствием.
0: Компьютер не сломается. Юстон Ярбит...
2: Я бы сказал даже так... Я бы сказал даже так, от енотин.
0: Прекрасно, Петр, спасибо. И последняя песенка, которая называется на английском языке «Trees Want to Be Free». Нужно ли что-нибудь пояснять? Будете ли вы что-нибудь пояснять по поводу этой песни?
2: Песня зеленая. В каком смысле? Она за защиту окружающей среды. Мы пытаемся... Trees want to be free, то есть не хотят, деревья не хотят, чтобы их срубили и пустили на туалетную бумагу.
0: Ну, да.
2: У нас на обложке, которую, кстати, Анна нарисовала, там такие деревья с опавшей листвой, а на ветви одеты рулоны туалетной бумаги. Прямо. Она в виде сингла была выпущена. И вот такая обложка своеобразная. Она в защиту окружающей среды, эта песня. И поэтому, чтобы это было общепонятно, там, человеку из Мексики условно, мы припев оставили на английском языке.
0: Окей, спасибо.
2: Там Юстон... своеобразная.
0: Юстон Ярбит.
2: Да, там своеобразная структура.
0: У нас в программе «Рок-волна» на радио «Шок». Я Александр Сенин. Аня, Петр, прощаюсь с вами. Жду вас в гости и очно, и заочно, да. И синглом, и
2: без
0: синглов, и как угодно. Спасибо, что были с нами. Счастливо.
1: Всем пока.
2: Спасибо вам за качественное интервью.
0: Спасибо вам. Извините за пологи. Всего хорошего и до свидания.
3: Hyvät huomendas, jokaiset viestit Karjala, Vepsin, Karjalan Dasonin.
4: On ensimmäinen paikallisen Jusnen Järvet-yhtyeen laulusolistin Anna Vasiljevan...

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

Слушатели издания «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.